0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Тебя повсюду годы долгие, сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины, если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

скажи. Всегда ревнующей жене, ее прическа

и согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор на пор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры. Пусть бесится

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных, но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

Но есть еще на свете такие мужики, как женщину увидят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят.

смелый, он знает, и какой он с каждой королевой идет к себе домой, наш Борька-бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным! Мужественные люди не танцуют! Ни при каких обстоятельствах! Это твое последнее испытание! Любой ценой испытание! Ритма, изящество, наслаждение. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно.

последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

Доброе утро, дорогие радиослушатели. Радио Лидер начинает работу свою в прямом эфире. С вами за пультом диджей Светогорский. И мы, как обычно, по традиции начинаем утро с утренней зарядки.

0: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Руки вверх.

левой ногой шаг вперед и поднимите руки в стороны вверх, потяните.

под музыку.

окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шага.

Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

доброго, товарищи! Удачного рабочего дня!

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей, и за собою в мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенье.

0: Всем добрый день, уважаемые радиослушатели, радиолидер. И с вами я, Снежка, на радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
6: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
7: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Реклама на радио.

Лидер, чат партнеров отзвучал, уважаемые радиослушатели, радио Лидер Радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу, Сергею 72. Диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось у меня.
1: Если я твое зло и проклятие, меня мало сжечь на костре. Почему лишь в моих объятиях ты становишься верен себе? Если я твое бремя на сердце, отголосок минувших дней, почему я твое спасение, если бью всех врагов?

0: всех им своим холодным видом всегда стремился показать. Сам по себе, со своим миром, с собой тебя не буду звать.
1: Если чувства мои равнодушие, а слова о любви пустота, почему над лучшим из лучших я всегда возвышала тебя?
0: Я знал, что ты совсем другая, и мне тебя не исчерпать. Да, я в тебе не вижу края. Ты все способна понимать.
1: Если я часть неведомой силы, что желает творить лишь зло,

0: теперь я каждую вторую пытаюсь по тебе равнять. Одну нашел, потом другую. Их на тебя бы поменять.
1: Если я твоя боль и мука, самый страшный и смертный грех, почему лишь, держа мою руку, вспоминаешь, что ты человек?
0: Я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось в мире.

0: прекрасное нежное солнышко, диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Ну вот и все закончилось, земляк. По взлетке разогнался самолет, а за бортом чужая нам земля.

капельки росы, где нет войны, где стихнет боль от ран, где на лугах по-прежнему цветы. Да только не увидишь ты, мой друг, ни рощу из берез, ни дом родной,

из тех лугов весенние цветы венками на могилу будут класть. Что расскажу и как взгляну в глаза, не уберег, не спас, не защитил, из боя вынес на руках тебя, крича от боли, выбившись из сил. Прости меня, я не успел, мой друг, когда хлестнула очередь в ночи, и ты упал лицом на землю вдруг, тебя закрыть я не успел, прости. И обезумевший, поднявшись полный рост, я бил из автомата в темноту, а ты шептал, как больно, неужели

0: держал. Ну вот и все закончилось, земляк. По взлетке разогнался самолет, а за бортом чужая нам земля. Летим туда, где ждут нас, где наш дом. Летим туда, где ждут нас, где наш дом. Летим туда, где ждут нас, где наш дом.
1: Форсаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.

целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пиша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратил в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры лишь огнем и мечом. Я учил вас любить, не убить, не украсть, а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда время.

Мои года, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо и я годам,

Теневый туман над нами проплывает, на тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь,

глазах твоих больших. Тревога и печаль, еще один звонок, и смолкнет шум вокзала.

над нами проплывает. Над тамбуром горит полночная звезда, кондуктор не спешит. Кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает.

0: Королева культурный принимать ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко, вот это груди было ей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал. Но все напрасные ожидания, лицом не вышел, но я вал. За старой липой на поляночке тебя я часто поджидал. Моя молочница да ярочка,

Татьяна Ивановна, то что конюхом, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы кума и страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Состарели липой на поляночке, другие кружат мужики. Состарели липой на поляночке, тебя я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

0: липой на поляночке, тебе я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал.
1: Радио «Стран Талант» принимает ваш музыкальный заказ.

0: Молодцы!
1: Далее прозвучит заказ от диджея Данчо Котик для кофеек.

0: Форсаж 28, Саша, охрана, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бис!
2: И я вышла.

0: девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Ну и далее прозвучит трек, как Алина и Ася перепутали дверь в баню.

0: Форсаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.
1: Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты моя женщина, веселая, непечальная, словно с темного неба сошедшая. И любовь моя, и печаль моя, и звезда ты моя сумасшедшая. Все, что забудется, позабудется, все, что вспомнится, то не исполнится. Отчего же ты плачешь, красавица? Или мне это просто чудится? Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты моя женщина. Ну, спасибо вам всем. Супер. За поздравление.
0: Этот заказ прозвучал от Форсаж 28. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Ну а диджею Светогорскому я пожелаю легкого эфира на Радио Лидер и благодарных радиослушателей.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный, гуляем до утра!

слышались? Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук. Те, кто устал, идите спать. А мы только начинаем разгоняться. Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим это.

Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами за пультом диджей Светогорский, до 16:00 на радио Лидер, я с вами ставлю классные песни, сегодня у меня очень классный эфир, но я хочу начать с просьбы диджея Данчо поставить для Снежки классный трек и сказать спасибо, что Снежка, ты меня всегда выручаешь. Он попросил для тебя, Снежка, поставить песню в исполнении Костыревой. Ангелы тоже скучают.

А теперь, дорогие радиослушатели, я начинаю эфир. Сегодня будет много сюрпризов. И первая песня называется «Я на мельницу пришла».

Сейчас, дорогие радиослушатели, мне поступил заказик от пользователя радио «Слушаю». Это будет Сергей 72. Любите друг друга.

за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство.

Еще за один заказик у меня остался от радиослушателя Сергея Сумовский рыбалку, ой, на рыбалку, и хочу поставить эту песню для Снежки.

и я, и ты. Тишина, только треск поленьев. Вот оно, счастье, мужики.

0: хорошо пошла.
1: Следующий заказчик диджей Данчо, лавки чмавки, кис-кис.

Это был заказик от Данчо для Настеньки. Лапки, чмапки, кис-кис. И еще один я заказик выполню. И последний час с 15 до 16 я поставлю, что у меня запланировано, потому что у меня тоже запланирована программа, поэтому я успею выполнить еще заказик. Это будет Трофим для Снежки и для Данчо. От радио слушаю для

А сейчас прозвучит песня, называется она «Куст увесистых рогов».

А сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня, называется она «За кусочек сахару».

Он в кабину заглянул, ключик вытащил на 30. Говорит, тут надо, девка, очень долго потрудиться. Нужно поршень смазать густо, чтоб ходил он вверх и вниз. Я присела на сиденье, выполнил он мой каприз.

водовоз, парень Петя молодой, говорит: давай, хозяйка, шланг наполню я водой. У тебя в саду засуха, все завяло без тепла. Я хочу, чтоб ты, родная, под напором расцвела. Петя кран свой прикрутил, размотал.

0: красавицы.
1: Следующая песня в исполнении группы Неохутор. Киберчаты.

На этом, дорогие радиослушатели, основная моя часть эфирного часа заканчивается. С вами был диджей Светогорский. Всем желаю отличного настроения. Завтра в 10 утра, как обычно, зарядка. И в 14:00 эфир. Кто будет эфирить после меня, хочу пожелать успешного эфира, легкого эфира. Всем пока-пока, до новых встреч. С вами был диджей Светогорский.

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи, о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи,

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Вот и сижу и жду, когда же ты помчишься хотя бы на красный свет, но нету и нету. Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Как всегда, перед началом своего эфира я хочу сказать огромное спасибо всем нашим ведущим, которые ведут свои эфиры на своих радиостанциях. Почему говорю наших? Да потому что мы все коллеги, все ведущие. Так что спасибо вам за ваш огромный труд. И я хочу поприветствовать всех, кто находится на радиостанциях, которые меня сегодня слушают, а слушают сегодня меня на «Ночи любви», на «Мегамикс Музик» и на «Радио Чистый Кайф». А также меня слушают и на наших чатах партнеров. Вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих, если вы активный человек. Самое главное, если вы адекватный человек, если вам 21+. И если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А сегодня я отступлю от своего правила начинать эфир про Тюмень песенкой. Я ее начну другой песенкой. А почему я это и начал, вы из песни сами все поймете.

Да-да, как вы уже поняли, мы сегодня будем праздновать день рождения, но день рождения не у одного человека, как вы, может быть, подумали, а у многих сегодня день рождения, у целой радиостанции «Чистый кайф», и мы всех ведущих, конечно же, корону этого радио, Серегу «Чистого кайфа» и всех радиослушателей радиостанции «Чистый кайф», да и нас тоже, потому что мы друзья и соратники этой радиостанции. Поздравим с днем ихнего радио. Сегодня ихному радио исполняется 11 лет. Да, столько радиостанций не живут. Но, как видите, чистый кайф у нас выжил, живет и будет жить, и дай бог ему здоровья. С днем рождения, чистый кайф!

Чистый кайф. И вот тебе первое поздравление. И это будет от Танюши. С радио Мегамикс Музик. Тоже друг и соратник чистого кайфа, как и лидер. Так что принимай от нее поздравления.

Вот такое вот поздравление, Серега, тебе было с Мегамикс Музик от Танюши. А еще тебя поздравляет тоже дружественное радио Шипы и Розы. Любимая стерва. Да, ну и ник, ядрена кочерышка. Я с днем радио поздравить слушателей всех спешу. Пожелать волны счастливой непременно всем хочу. Частота любимая, позитив пусть дарит. В мир волшебный радио непременно манит. И, конечно же, песню она тебе дарит, а песня будет. Вот какую-нибудь песню, говорит, на мой вкус тебе, Серега. А давай-ка я тебе поставлю песню такую, чтобы все слушатели тебя, Серега, боялись, когда у Сереги срывает резьбу.

когда у Сереги срывает резьбу, когда у Сереги срывает резьбу, соседи в квартире Серегиной

любовь у Сереги срывает резьбу. В вареную свеклу упало лицо. Разбитые стекла, вы скажете, полноте, так не бывает. А я возражу, полюбуйтесь.

когда у Сереги срывает резьбу. Когда у Сереги срывает

Да, дорогие радиослушатели, бойтесь, бойтесь, когда у Сереги сорвет резьбу, к нему лучше не подходить. Ну, а я считаю, что день рождения сегодня у Сереги тоже, у чистого кайфа. Ведь если б не было его, не было бы и этого радиостанции. Серега, поздравляю с днем рождения. Пожелать тебе хочу. Будь успешным непременно, все дела чтоб по плечу. Улыбайся миру чаще, наслаждайся каждым днем. Жизнь твоя пусть будет ярче, а проблемы нипочем. Серега, и от Радио Лидер, и от меня лично тебе песня будет «Мои года, мое богатство», но спою я сам.

выгода, мои года, мое богатство. Я часто время торопил.

Серега, с днем рождения тебя и твое радио, еще раз я поздравляю, но есть еще один человек, которого надо обязательно тоже поздравить с этим праздником. А кто это, сами послушайте.

целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пеша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.

0: Это мама Сергея. Ведь если б не было мамы, не было бы Сергея. А не было бы Сергея, не было бы и радио «Чистый кайф». Видите тут, как все взаимосвязано. Серега, и вот для твоей мамы я тоже спою сам.
1: Плывет под окном луна, на улице тишина. Не спит и грустит одна только мама. Наутро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Наутро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Я в радостях с мамой жил,

14 малых лет, 14 моих бед смогла мне дать совет только мама. 14 малых лет,

если когда-нибудь я в дальний уеду путь, то писем от сына ждать будет мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. Плывет под окном луна.

откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Да-да, дорогие радиослушатели, и это мама. Серега, чистый кайф. Тебя поздравляет диджей Скиф, это радио Шипы и Розы, и дарит тебе песню с днем рождения, братуха. Принимай.

Вот такое поздравление тебе было от диджея Скифа с радио «Шипы и розы». Мужчине годы вовсе не помеха. И в день рождения хотим вам пожелать активности, здоровья и успеха, чтоб все сполна от жизни получать. Желаем дней погожих без ненастья, добра, достатка, света и тепла, чтобы любовь всегда давала счастье. Удача рядом постоянно шла. Да, Серега, вот все говорят, дед, дед, дед. Да какой же ты дед-то, а? Любовь всегда...

Да-да, Серега, вот такой ты дед, да и я такой же на танцпол. Первые с тобой выйдем, как ламбаду заламбадим, всем на зависть, да? С радиолидер, нежное солнышко, просто пишет: «С днем рождения, чистый кайф!» И вот такую песенку вам дарит. Принимайте, кайфовые ребята.

Вот такое поздравление тебе было с радиолидер от нежного солнышка. Серега и радиослушатели чистого кайфа. И еще вам поздравление с радио «Ночи любви» от Сергея Марченко. Пишет, мелко написал, еле видно, конечно, старый глазами, но не душой. Сергей, с днем рождения! Ты делаешь эфир чистого кайфа по-настоящему крутым. Твои сеты цепляют, а энергия чувствуется даже через динамики. Пусть техника не подводит, треки идеально стыкуются, а слушатели ловят тот самый кайф от каждого микса. Желаю, чтобы вдохновение никогда не закончилось, а каждый день звучал как лучший плейлист ярко в мажоре. И песенку тебе он дарит. С днем рождения, говорит друг. Так что кайф, принимай.

Вот такое вот поздравление тебе было, Сергея Марченко, с радио «Ночи любви». А с радио «Лидер» тебя поздравляет Александр 86. И этой песней намекает Серега: отдыхать чаще надо на югах. Город Сочи, принимай.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Вот такое тебе было поздравление от Александра с радио «Лидер». А вот эта вот стерва, да, но чья-то, может, и любимая, лично я стерв-то не люблю, конечно же, поэтому я и любимая называть не буду, потому что это не моя любимая. Но вот от стервы будет тебе тоже поздравление и песенка «Устоят». Стоят, стоят, стерва, Серега, принимай.

Вот такой подарок вам был, дорогие кайфовые ребята, от стервы, чей-то любимый. Повторяю, не моей, стерв не люблю. Так, кайфовцы, а вот с радио тоже. Ночь любви. Сейчас посмотрю еще разок. Да, Николай, который не питерский, говорит, малолетки вы. Ну а кто же? Конечно, малолетки, им всего лишь 11 лет. Но смотря как считать, а то уже 11. Принимайте, ребята.

Вот такая вот малолетка была от Николая с радио «Ночи любви». Ну, от меня вам будет, дорогие радиослушатели, я сейчас дам, угощу сигаретой. Подождем, пока придет Серега, и продолжим поздравления Сергея. А пока мы поздравляем слушателей радио «Чистый кайф». Дамы, курите, не волнует, сигарета я угощу, когда я в эфире, по-моему, любая закурит, а то еще и запьет.

небо. Видимо, ей нужен другой. Ну почему и на этот раз ей достался не холостой?

Так, дам сигаретой, угостил, наверное, думаю, дамы у нас все накурились уже. Ну что ж, а если еще и кофе с сигареткой, как, дамы, вы на это смотрите? Приглашаю вас всех в кафе «Ночных огней», там и будем допраздновать день рождения «Радио Чистый Кайф».

Так, в кафе сидим, хорошо, значит, кофе пьем, девчонки курят, все нормально у нас. Тут меня как-то евреем обозвали. Ирчонок, ну что ж, еврей, так еврей.

Вот такие вот мы евреи, ядрёна кочерышка. Так что, Сережа, чистый кайф. Ой, чистый кайф, говорю. Диджей Скиф тоже, Сережа. Все Сереги сегодня собрались. Так что твое поздравление нам придется подождать, потому что у тебя личное поздравление. Поэтому подождем, пока Серега, сверкая пятки, бежит, значит, домой, чтобы снова присоединиться к нам. А вот Малинка поздравляет всех слушателей с днем рождения радио «Чистый кайф». Хочу, говорит, пожелать хороших новостей и оставаться на позитивной волне любимого радио. Всего самого-самого-самого наилучшего. И, дорогие радиослушатели «Чистого кайфа», вам она всем дарит, пионы. Принимайте!

Юзер 380. Да, я ваш заказик поймал в этом чате, но хочу вас сразу предупредить. Будьте осторожны. У нас девчонки боевые, за Серегу вам точно волосы-то повырывают все. А то, елки-палки, собралась Серегу угонять. Не получится. А песню принимайте.

Вот так вот угонщица, смотри осторожненько. А мы, дорогие наши радиослушатели, в кафе будем пить водочку. Нет, водочку будут пить женщины, а мужики легкое вино и шампанское. Нам же еще развозить вас. Принимайте.

Да, Искорка, между прочим, насчет такси. Ты знаешь, что там водители-то делают? На парфюм смотрят.

ждут, да, все ждут. С радио «Ночи любви», Николай, не питерский который, говорит сегодня, да, Николай, сегодня мы справляем день рождения нашего друга и нашего дружественного радио «Чистый кайф». Так что сегодня можно, так и называется композиция, которую заказал Николай Непитерский. Принимай.

Странно, и когда не успели ребенка сделать, то муж придет, помешает, то в КамАЗ врежутся. Странные, конечно, люди, но ничего, может быть, бывает и такое. Ну вот к нам Сергей вернулся. Серега, тебя специально ждали, потому что сейчас поздравление от Скифа будет лично для тебя, Сергей. Пусть сбудется все, что ты хочешь. Пусть будет рядом все, что ценно и дорого. Большой тебе любви, здоровья и счастья в день рождения, я уже добавлю, твоего радио. И приглашает всех на корпоратив, так что, Серега, корпоратив с тебя.

Киев. Да что там одну туфельку? Судя по песне, там и бюстгальтеры теряли, а ты про туфельку про какую-то. А вот Роза Ветров мне заказала «Жигули» и, представляешь, навела меня, ну, в смысле, не навела на мысль, а вспомнил я одно объявление на сайте знакомств. Познакомлюсь с мужчиной, у которого есть машина, не ниже «Лады Приоры», так и хотелось ей написать. Слушай, а «Рено» не подойдет? Принимай «Жигули».

Вот такие вот «Жигули» были тебе, Серега. Вот, конечно же, «Роза ветров». Так, Скиф, я что-то не понял, это одна песня или их тут три штуки ты написал? Поясни, пожалуйста, мне, потому что время уже бежит неумолимо, могу не успеть. Серега, ты умен, хорош собою. Все, что надо при тебе, жизнь пускай, течет рекою. Счастье, благ в твоей судьбе. В день рождения желаю только радостных деньков, чтобы все было в порядке, только мирных берегов. И, конечно же, девчонки, тебя обожают. И вот так вот про тебя все говорят.

Дорогие кайфовые ребята и Серега, еще раз поздравляю вас с вашим 11-летием. С днем рождения, Сергей. Пускай работает закон. Чем старше ты, тем больше счастья. Жить легче, круче и прекрасней. Пускай удача и везение, любовь, достаток, вдохновение с тобой по жизни рядом будут. Приходят деньги отовсюду. Коллеги, добрые друзья, большая дружная семья, родные окружают люди. Пусть как задумал, так и будет. Серега, да и всем твоим радиослушателям просто пожелаю огромного, огромного счастья, везения, большой и чистой любви. Люди, любите друг друга.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтоб восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

0: А сейчас, Серега, если у нас все получится, тебя будут поздравлять голосом. Но пока я не вижу звоночка. Вот он и звонок. Вы в эфире, говорите. Эх, звонок сбросился. Что-то с интернетом у человека. Звоните еще раз. Я еще раз приму звоночек. Времени осталось очень мало. Звоните. Я жду вашего звонка. Да, срывается звонок. Видимо, с интернетом совсем плохо у человека. Попробую еще раз. Нет, не ты. Другой человек должен позвонить. Не ты. Вот. Ты в эфире, говори.
1: Кто говорит?
0: Ты говоришь? Эх, я опять сорвался. Ну, елки-палки. Говори, говори, Виктория.
1: Я не слышу. Кто говорит, говори. Скажи.
0: Ты, Виктория, Виктория, ага, Виктория, ты в эфире. И опять слетел звонок. Вот понимаете, вот очень плохой у нее интернет, видимо. Она вообще слышит прерывисто. Ну, Виктория, давай еще раз попробуй. Если не получится, значит не получится. Что же сделаешь тогда? Нет, больше не получается. Жаль, конечно, очень-очень жаль. Ну что ж, время нас уже поджимает, очень сильно поджимает. Ну ладно, Виктория, это хоть вот еще попытается. Говори, Виктория, говори, говори.
1: Не получается.
0: Получается, получается, говори ты в эфире.
1: Я не слышу. Не получается.
0: Говори, Виктория, тебя слышим. Да, да, да. И опять срывается. Да, ладно тогда, Виктория. Тогда что ж, в следующий раз, конечно же, поздравишь. И заказала она для тебя песню, Серега. Сейчас я ее буквально 6 секунд, я ее должен сразу же найти. Вот она есть, сразу же тут. Серега, Виктория, к сожалению, не смогла дозвониться, потому что у нее интернет плохой, но песню она для тебя заказала, «Розовые розы». Но это, видимо, не только для тебя, а для всех радиослушателей радио «Чистый кайф». Принимайте.

На этом мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам до скорых встреч, наши дорогие коллег, радио «Чистый кайф». Еще раз поздравляем с днем рождения, с 11-летия. Пожелаем им всего хорошего. Ведущим, которые будут вести эфиры после меня, пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, слушатели присоединятся и пожелают вам то же самое. А нашим дорогим радиослушателям, кроме здоровья, кроме всех благ, желаем еще и вот это.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели. В эфире диджей Малая. Делайте громче свои устройства, где бы вы сейчас ни находились. Радиолидер онлайн. Оставьте суету позади. Устраивайтесь поудобнее и просто ловите этот ритм. Мы начинаем.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малай, как всегда, я поведу эти два часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо Сергей72 за его эфирчик, ну и пришло мое время вести свой эфирчик. Так, и прежде чем я буду ставить ваши заказики, я с вами лично поздороваюсь и потом поставлю рекламку. Так, это у нас Апельсинка, диджей Скиф, Лена Перунова, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, Сергей72, Рафаэлка, Радио Лидер, Ирина, Я-145 и Юзер-234. Я всех приветствую. Ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате – и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. И, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Я всех приветствую, кто к нам присоединяется, и кто только присоединился, приветствую вас, располагайтесь, чувствуйте себя как дома. И пока у меня заказиков нету, будем слушать от меня. Так, это у нас прозвучат две композиции. Hilton «Сломанный пульс». Ла Пантера, последний звонок.

Прикладываю руку к груди, там сбой удар. Пауза, удар, ритм чужой. С тех пор, как ты ушла, он бьется не в попад, как часы.

А сейчас, оглянувшись украдкой на свой яркий и жизненный путь, понимаешь, каким было сладким путь.

Прозвучали у меня две композиции. Так, первый это у нас был Хилтон, сломанный пульс. И вторая композиция, Ла Пантера, последний звонок. Хочу поприветствовать, к нам присоединилась Есения. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Так, и у меня есть заказик от Данчо. Это у нас будет Катя Огонек, лейтенантик.

Прозвучал на заказик от Данчо. Катя Огонек, лейтенантик. Так, давайте от меня пока послушаем. Имейзи, Хилола, Симиреза, Брокен Энджел.

Это у нас были Maisie и Hilola Semeza, Broken Angel. Давайте следующие две послушаем. Лапоть и Соломинка. У меня все изменилось. И второй Никос, звезда.

Позвучали у меня две композиции. Лапоть и соломинка у меня все изменилось. И Никос, звезда. Давайте следующую послушаем. Это будет у нас из Ока. Первое. Ава Каич, меня не забывай. И вторую. Давайте вот эту. I Fires в этом танце.

Позвучали у меня две композиции. Позвучали у меня две композиции. А вы кричишь меня не забывай. И I Fires в этом конце. Ой, в этом танце. Так, приветствую вас. Диджей Скиф, спасибо за пожелание приятной волны. Спасибо. Мне очень приятно. Так, давайте с вами послушаем следующее. У нас будет акула зеркала, Диего огонь на ладонях и Лила белый яд.

Позвучали у нас несколько композиций. Так, и давайте следующее будет у нас декаденс, напрасно слова, мелодрама, Аэль, и Анивар, танцуй со мной.

0: Радиолидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает «Радиолидер».

хочу сказать спасибо каждому из вас, кто включает эту волну в этот поздний час, кто пишет заявки, кто верит в этот звук. Мы вместе создаем этот волшебный круг. Спасибо.

И всем привет! Наконец-то я снова в строю, как говорится. И вы слушаете меня. Это Диджей Данчо на Радио Лидер. И я буду вас радовать классными музыкальными треками и вашими же пожеланиями и заявочками. Обычно присылайте мне их личные сообщения. Все обязательно найду и выполню. А я поставлю первый трек 140 ударов в минуту. Дочка.

Следующую замечательную композицию у меня попросил диджей Скиф. Это будет 2014 «Любовь у камина». Очень замечательная композиция. Спасибо. Послушаем вместе на Радио Лидер. Уже включаю.

Вот такой вот красивый музыкальный заказик прозвучал от диджея Скиф для всех радиослушателей. А следующее мы послушаем с вами. Ворон знает. Гуд 1К.

Я звучал? Вот. А мне тут прилетел заказик от слушательницы. Ну, я могу просто сказать смайлики. Подписано смайликовое сердце, любимое. Вот, от нее прилетел заказ на Андрея Картавцева. Песня будет «Моя любовь». Ну, я включаю эту песню и пошел искать дальше ваши музыкальные заказики.

Вот такой вот прекрасный трек прозвучал. А теперь я поставлю следующую музыкальную заявочку. Это будет Клавдиана, рука в руке, и попросил диджей Скиф, принимай.

Вот такой вот прекрасный трек заказал диджей Скиф. А я пока хочу поставить свой кавер, но какой это будет кавер, эта Снежка будет для тебя сюрприз. Поэтому слушаем внимательно. Я его свел, я его доделал, и все четко.

Ну, надеюсь, вам всем понравилось. Так, а следующий заказик ко мне упал от любимой, то есть там написано ник любимая. Связанный любовью трек Сергей Орлов.

Вот такой вот трек мы послушали с вами. А теперь у меня DJ Skiff попросил очередной классный суперский трек. Search, Собака и Волк. Надеюсь, я полную версию нашел. Вот, потому что была только одна такая версия в ВК. Поэтому слушаем.

запоминает того, кто ее бросил.

Так. Вот такой интересный трек прозвучал. Тем временем мне прилетел заказик от Снежки на песню Сергей Завьялов. Я так понял, то, что эта песня называется «Расскажи мне, отец». Ну, принимай, Снежка, свой заказик. И спасибо тебе за трек, потому что мне такое нравится. Обожаю треки Завьялова. Даже мечтаю на концерт его сгонять.

какой-то интересный трек в исполнении Сереги Завьялова прозвучал. А теперь прозвучит «Позволь тебя любить». Владимир Захаров попросила слушательница с ником «Любимая».

Прозвучал музыкальный трек, а я включу этот, так, сейчас добавлю. DJ Skiff у меня попросил классный трек, называется «Это радио». Ну, я его добавлю.

Вот шикарная композиция прозвучала. А следующая прозвучит композиция. Так. Так, сейчас я ее добавлю. Прозвучит у нас Татьяна Буланова. Прости меня.

Вот такая вот шикарная композиция прозвучала от Татьяны Буланова. А я включу «Фактор 2. Письмо». Ну, Песнешка попросила именно трек «Письмо», но я нашел группу «Фактор 2». Поэтому слушаем.

0: понимаю, когда письмо дойдет к тебе, увы, не знаю.
1: Где-то там, где-то далеко-далеко, кто-то прочитает долгожданное письмо. Где-то там, где-то высоко-высоко, для кого-то уровень значения его. Где-то там, где-то далеко-далеко, кто-то прочитает долгожданное письмо.

Вот трек звучал за Клязик от Снежки. Надеюсь, я именно то нашел. Вот. Спасибо заранее тебе за фактор 2. Так. А я поставлю следующую композицию. Это у нас будет Сергей Быстров. Я люблю тебя. Сейчас я эту композицию добавлю. Так. Сейчас добавим. Поехали. Это будет Сергей Быстров. Я люблю тебя. Специально по заказу от слушательницы с ником «Любимая».

Теперь прозвучит новиночка от Сергея Завьялова, которая вышла, получается, на этой неделе, в среду. Это будет Палем. Слушаем.

точнее, нам немножко не то сделал. Так. Случайно повтор включил, но бывает у меня такое. Так, следующую композицию я решил подобрать сам лично для DJ Skiff. Знаю, что тебе такие треки, я так понял, уже нравятся. Вот эти вот и-треки. Поэтому принимай Костырева, моя молитва.

Так, вот такой трек прозвучал для диджея Скиф, а ко мне поступил заказик, и это будет такая же бабка для диджея Алинки и диджея Снежки.

Трек прозвучал. А следующий трек прозвучит вновь для тебя, Снежка, только уже от меня. Принимай композицию.

Так, а теперь послушаем заказик от Снежки. Я его нашел. Это будет у нас Виагра. Это будет Виагра. Пошел вон. Не знаю, кому правда этот трек, но слушаем.

Вот такая вот композиция прозвучала, а следующая композиция прозвучит от меня для всех. Очень уж понравился мне этот трек, поэтому послушаем Костырева. В храме плавились свечи.

Очень шикарный трек. Очень такой трогательный. Вот. Ну, как я понял, занимается этими исполнителями один проект, который продюсер Good1K. Но очень классные треки они выпускают. Так, а я поставлю любимую песню Насти. Это будет 6-7 Газан.

0: six, seven.
1: У нас песня Джей-Джей Оленька. Хочу другого.
2: Оставьте свое сообщение после звукового сигнала.
3: Пойми, мы не можем дотянуть.

лишь судьбу. Сколько раз была растерзана веселою толпой резиновая женщина, кумир вчерашний твой.

Вот интересный трек прозвучал. Я поставлю тоже интересный трек. Сейчас я его добавлю. Так. Сейчас я его добавлю. Будет у нас тоже интересная композиция. Это будет Василия Фатахова «Уганьяк».

0: Следующий трек у меня попросила раскрашена акварелью. Это будет «Такер как море».
1: Ты так смешно целуешься.

Скрыты все тайны. Ты поймешь, что наша встреча не случайна. И даже если все закончится печально, я навсегда запомнил то, как ты смущалась.

Согласен, классно летать. Ну, все поняли, о чем я. И об этом и будет песня, потому что песня будет. Ты обнимаешь меня. Ну и следующая тоже будет. Потом узнаете, какая песня.

какой-то интересный трек прозвучал. Далее мы послушаем Dr. Alban, It's My Life.

Ну, теперь будет еще один классный трек от меня, то есть от проекта DJ Dancho AI. Слушаем.

Ну а последний от меня трек будет на сегодня. Песня «Я ухожу» в моем же исполнении. А с вами был я, Диджей Данчо. Всем отличного дня, то есть спокойной ночи. До завтра. Услышимся вместе с вами, дорогие слушатели радио «Лидер». И кавер уже в эфире.

ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.